0: Выглядит, конечно, все очень красиво, но звучит непонятно.
1: Как будто постоянно прерывается.
0: Эх, знал бы, что будет именно так все, в другом бы месте банкет устроил.

0: 马林同志啊，性子急，这戏听不得。我想在广州多待两天，他也等不得。你着急叫我回来，除了要我亲自主持党中央的工作，更想知道党的工作下一步的安排，对吧？
1: 天，прошло немало времени, как компартия Китая появилась. Мне нужны действия.
0: 既然是中国共产党，书记是我陈独秀，具体工作如何开展，必要的时候我会知会你们的。
1: Чен, ты прекрасно понимаешь. Третий интернационал – это главный штаб всех коммунистических движений по всему миру. И китайская компартия обязана руководствоваться Коминтерном. Ваша партия только-только начинает делать первые шаги. Вам нужна наша помощь.
0: 哎呀，这几个台步啊没走好。马林同志，这些戏曲演员，他们学艺，通常的途径。是有三种。
1: Это не имеет никакой связи с тем, что я сказал.
0: 第一种啊，是自己出钱请师傅教；第二，进科班跟着学；这第三呢，那就是要签个卖身契，给师傅呀当手板徒弟。哎呀，这既然吃了师傅的饭，那就任打任骂，上吊投井，师傅都不拦着。即便是学艺成了，出山的头三年所有的收入那都得交给师父。
2: 马林同志，我们中国共产党成立的时候主张的是联合第三国际，
0: 要是我们拿了共产国际的经费，那就得计谋一时，又要学艺啊，这可就相当于签了卖身契啊。嗯，这个事儿别人也许会同意，但我陈独秀不行。
3: 钟副先生，
0: 翻译给他。
1: Чен, я от всей души хочу вам помочь.Финансами и руководством. Ты понимаешь, мы с тобой в одной лодке. Меня в любой момент могут схватить и даже расстрелять.
0: 原则问题，就像这唱念作答，一板一眼，变了就不是这味儿了。我陈独秀绝不做这种荒腔走板之事。
3: 这么吃，
4: 大王的西马列，把你密切把握死他。要是你也过大死我也成都秀。
5: 马林同志，
3: 哎，怎么了？这是
5: 谈崩了，你也找机会劝劝钟副先生。
3: 我去送送。
5: 哎。
3: 钟副先生，严年总发过来信了。